0: volta.
1: Time Machine.
2: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».